Ci doga je uvertura. U nas sam je dogi je uverturi va vse mire. A teперь начну петь, внимание. А, уже я имел, но ничего. Теперь, внимание.